0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Yeah.

0: ж в городе позже всех? То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс. Только рок.
2: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио «Рокс».

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Эстония впервые отправила мигрантов-нелегалов обратно в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 на иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию.
2: Про президента.
1: Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: 7 часов 4 минуты, все на месте. Пора встречать новый день. Доброе утро.

0: Но хочется, конечно, спорить сразу начинать с автором
1: будет.
0: И исполнителем.
1: Будет.
0: Да. Все зависит будет. От нас. От вас, точнее.
1: Конечно. Создаем новое утро, а потом без вас уже будем создавать свой новый день, а вы уже, оперевшись на тезисы, да не только на тезисы, на энергию, которой мы поделились с Алексеем, давайте познакомимся, если вы впервые включили вот этот радиоприемник. Во-первых, привет, у вас есть новый радиоприемник, потому что на старом радиоприемнике там и было отмечено...

0: какие-то элементы одежды, это уже ваше лишнее, личное дело. Ну, а вот какая температура была зафиксирована в Риге именно 6 августа, сейчас вам напомним.
1: Значит, у нас самая высокая температура была 3 года назад, в 23-м. Это было 29,5, но, разумеется, не с утра, а пораньше, а где-то там в районе 2 часов дня. Самая низкая 8,9, об этом даже думать не хочется. Но это, кстати, тоже было совсем недавно, в 2019 году.
0: Ну, вы знаете, осень бывает разная, она бывает золотая, она бывает вот та самая календарная. А еще вот, учитывая то, что сейчас вот цены на солярку, ого-го, какие по сравнению с тем же самым...
1: 95-м.
0: Или 95-м годом, или 95-м бензином.
1: 95-м бензином, конечно.
0: Клево. Слушайте, а еще есть термин такой, солярная осень. Так вот с ней, с этой солярной осенью, вот все северное полушарие мы и поздравляем.
1: Я думаю, что метеорологи, знаешь, люди такие, которые цены себе набивают в данном отношении, потому что нет, чтобы говорить, вот у нас до сентября будет длиться солярное лето. Нет, они прямо в начале августа говорят, что уже наступает солярная осень. Ну, такой период, да, это ничего не имеющее отношение к погоде, собственно, к температуре термин. Это просто такой период, когда солнце ровно вот столько, когда оно встает чуть позже, чем 5:30, и садится чуть позже 9.
0: Ну, в общем, все те, у кого 5:30, это не главное. Давайте мы посмотрим, что сегодня у нас в лунном календаре творится.
1: А сегодня у нас 23-й лунный день, и он хорош для достижения цели. Болезни не опасны, а сны пустые. Вообще, 23-й день очень хорош для окончания дела предприятия, которое будет не только результативным, но и принесет с собой почет и славу. В то же время, это день разгула вампиров и кровососов, причем как настоящих в виде мух, слепней и комаров, так и астральных, как говорят астрологи. Значит, этот день — это символ самопожертвования, покаяния, понимания и прощения. Знаете, что делать, в общем. В центре всех забот должен быть позвоночник в медицинском отношении.
0: То есть накачанный такой, ну, закачавший свою спину альтруист, который делится со всеми и вся сегодня. Это...
1: держит в руках осиновый кол, да, серебряную пулю и готов бороться с вампирами.
0: И показывает комару средний палец. Ну вот с этим образом сегодня и будем встречать это утро. Если что, 7:15 минут уже.
2: Жизгара. Сейчас все будет.

0: Рыба, ключевое слово, потому что четверг. Вот главное, что было в этой песне. А все остальное вот это...
1: Представляешь, первый раз в жизни я не подумал про рыбу, которую можно есть, а почему-то подумал, что ключевое слово рыба в плане там домино и какого-то там непонятного положения на столе.
0: А еще клевый собеседник рыба все время будет слушать, не перебивает. Сегодня...
1: Глаза пучат.
0: Единственное, там, когда там смотрит, гипнотизирует. Давайте посмотрим сегодня в поводах, сегодня. Хорошо, давайте узнаем, что в поводах этого
1: вот
0: дня присутствует.
1: Да.
0: Смотрите, сегодня день грибного дождя. Ну, там вот пелось в песне, там...

0: про вот эти переживания. Там, прикиньте, дождик, опять-таки задумались. Если в августе пойдет дождь, это способствует созреванию грибов, а не только появлению еще одной там популяции комаров. А еще грибной дождь, это когда вот, ну, это картинка какая. Вот бывает у классика мороз и солнце, день чудесный. А у нас вот когда дождь и солнце, сказал грибник, день прекрасный.
1: Да, но то, что в детстве называли слепым дождем, кстати, обязательно должна быть радуга. И что самое приятное, эти дожди не считаются какими-то противными. Вот знаешь, есть дожди, под которыми можно замерзнуть, промокнуть, а грибной дождь — это нечто несущее позитив какой-то. Пусть дождь, но зато он грибной. Это значит, что такая маленькая жертва, а потом полные, что там, корзинки и лукошки грибов.
0: И зависть соседей, которые отсидели дома вот эти 4,5 часа, пока ты метнулся туда быстренько в одному тебе известные места. Ага. Потом бывают, знаешь, люди в социальных сетях выкладывают: смотрите, какой улов. И
1: народ ему,
0: да, народ ему: Женя, скажи, где это было. Он такой: я не читал, например.
1: Кстати, на самом деле в этом году был разговор о том, что много лисичек, а потом как-то взяли и затихли. Несмотря на то, что дожди вроде были, но вот что там много боровиков и всех прочих, что-то не говорят пока. Может быть, это мы не слышали, а вы слышали. Значит, осведомитесь у своих знакомых.
0: Ну, есть врачи, которые потом и решают проблемы у тех людей, которые не так хорошо...
1: О, у вас грибок!
0: Да, кстати.
1: Это лисичка у меня.
0: Слушайте, кстати, насчет врачей, несколько серьезных поводов сегодняшнего дня. Сегодня Международный день врачей мира за мир. Ну, там, вот мира за мир, вот именно сегодня. Замеряем, отмеряем. Вот.
1: Ну, собственно говоря, почему? Потому что врачи – это сознательная категория людей по образованию и, самое главное, по роду занятий. А сегодня у нас Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Почему? Потому что 6 августа – это день Хиросимы, потому что именно 6 августа на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Ну и через 10 лет после завершения войны в память о трагедии решили вот как бы устроить в Хиросиме первую конференцию по запрещению атомного и водородного оружия. И с тех пор этот день отмечают как день запрещения ядерного оружия.
0: Ну, вот тут, знаешь, давай до этих серьезных поводов уже так сделаем маленькую точку, перебьемся остальными поводами уже где-нибудь в следующий час. И напомним, что вы слушаете Шизгару. Если так получается, что вы вот сегодня, допустим, или завтра покидаете Латвию, и как же вы будете-то без нас? А как вы будете без Радио Рокс?
1: Все. Да как вы будете?
0: Не будете вы без радио.
1: Если у вас будет телефон под руками или любой другой электронный гаджет, вы просто заходите на сайт radiorocks.lv и как ребенок нажимаете на кнопку play. И как ребенок, взрослый, независимо от вашего рода занятий, слушаете Шизгару в любое время.
0: А у нас есть тоже кнопка play. Возьмем сейчас и докажем.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: 2026 год, это сейчас, а представляете, в 1181 году уже были астрономы. Причем как у китайцев, так и у японцев. Вы спросите, почему мы сейчас вспоминаем об этом? Потому что мы говорим сейчас о событиях, которые происходили в разные годы, в разные века, в разных точках земного шара, но именно 8 августа.
2: 6 августа. 6-го. Ты спешишь куда-то? Да, да. Подожди. 8 августа это у нас что?
1: Это
2: после, ты мечтаешь,
1: да, суббота.
2: О субботе.
1: Да, да.
2: Многие разделяют твои мысли. Но пока 6-е. 6 августа 1181 года китайские астрономы фиксируют вспышку сверхновой. Это одна из 9 сверхновых звезд нашей галактики, которые люди наблюдали невооруженным глазом, обратите внимание. И об этом остались исторические записи. Вспышка наблюдалась в созвездии Кассиопеи и оставалась видимой в ночном небе около 185 дней. Почему я сказал китайские, а не японские? Ну, потому что китайцы подарили телескопы свои японцам, и японские астрономы, в общем,
1: в какой-то мере
2: были теми же астрономами, что и китайские, просто жили они в Японии.
1: Мне понравилось, что астрономы, которые были невооружены телескопами, поскольку невооруженным глазом все это дело смотрели, говорят, представляешь, а если бы их еще вооружить, они бы еще такое увидели. Вот какие зоркие были и те.
2: Ну, у них телескопы такие особенные были. Это были какие-то просто приспособления без особого количества там линз и спецпредметов. Просто это была какая-то труба, в которую надо было смотреть, чтобы там тень...
1: Ну, представляешь, я говорю, это невооруженным глазом. Подожди, а у него вот эта фигня есть. Ну, так это еще такое, как бы там детский такой. Подожди, но все равно он вооружен хоть чуть-чуть.
2: А это у него вообще калейдоскоп. Это он так забавляется и делает вид, что работает.
1: И опасен он еще. Вооруженный очень опасен. Слушайте, две английских новости, которые имеют отношение аккурат к 1889 году, но именно к 6 августу. Это последний бой без боксерских перчаток был проведен, но в маечках тогда все это дело. Потом, значит, перчатки одели, майки сняли. Это уже было попозже одно событие и другое. Ну и в Лондоне проводили, значит, открывают отель «Савой», провожают ту самую эру без ванной комнаты в гостиничном номере. После этого появилась первая гостиница, у которой ванная комната была в каждом гостиничном номере. Не в конце вот туннеля, а...
2: Понимаете, вот я в сотый раз удивляюсь, что мы все кажется нам, что когда-нибудь может быть лучше, чем у нас. А ведь если задуматься, мы живем в каком-то сказочном времени, когда есть такие чудеса, которые нам, нашим еще недалеким предкам, вообще сниться не могли. Но представляете, в гостиницах не было ванн. Ну, то есть, вот эта история с ваннами в Савой, она заключается в том, что людям говорили, вы там живете у себя в антисанитарии, вы хотя бы, когда поедете в отпуск, приедете, поживите в роскошных условиях, когда ванна будет у вас у каждого, и можете ей пользоваться хоть каждый день.
1: И реально вот так и продвигали все это дело, и продажи ванн пошли после того, как в Савой остановили. Более того, я скажу, у меня есть приятель, который занимается, ну, так сказать, эксклюзивными спальнями, которые не продаются в нашей стране по понятным причинам, там, ну, дорого. Да. Так вот, кровати, которые делала там одна семейная там структура, и которые были установлены аккурат в отеле «Совой», это был такой эксклюзив, что потом, через какое-то количество времени, люди говорят, мы хотим такую кровать. Говорят, не, нельзя, не можно.
2: И слишком дорого в производстве.
1: Дорого в производстве. И потом вот, это пошло, по-моему, «Мадонна и ванна» остановилась во время одного из своих туров там этих гастрольных. Она говорит, слушай, вот, а я-то «Мадонна», говорит, и чего, говорит, а мы эти безбожники. Да нет, я пошутил, конечно, дело. И вот после этого только они приняли решение, представляешь, выдержаны, насколько были. В общем, все пошло с гостиницы под названием «Совой» в Лондоне.
2: А в 1926 году, через некоторое время после того, как появились ванны в «Совой», 19-летняя Гертруда Эдерли, первая из женщин, переплыла Ла-Манш. Расстояние в 56 километров она преодолела за там 14,5 часов и улучшила достижения мужчин. Вот так вот.
1: Стоит она где-нибудь на французском берегу, говорит, ты куда? Говорит, я в Совой, говорит, мне помыться срочно нужно. Говорит,
2: интересно, так... она откуда куда плыла?
1: Ну, я так придумал, что она туда поплыла.
2: Наверное,
1: знаешь,
2: да.
1: Там... Я ее, знаешь, еще о чем подумал? Ведь все-таки вернемся к этому самому открытию Савойи, это 1889 год. Тогда же не было еще горячей воды, она не подавалась по трубам. То есть для того, чтобы эту ванну наполнить, это нужен был какой-то еще усилие со стороны, не знаю, горничных. Кто-то должен туда был эту теплую воду приносить, потому что, ну, прикинь, ну, не угодно ли принять сегодня там 18 мартабря, не хотите ли у нас ванну принять? А там такой Зусман, зубки стучат, и ты такой, да, сейчас нырну.
2: Очень странно, да, в ванна в каждом номере додумались, а до кошла, который бы там кипятил воду и распределил бы по номерам, а еще нет. Да, на самом деле нет, додуматься-то додумались, просто это было еще дороже, чем поставить ванну в каждую комнату.
1: Слушайте, потом люди стали думать о том, что вот машины там появляться стали, а народ как-то беспорядочно там перемещается в пространстве, хочется по рукам дать сказать, кто тебя так учил? Кто тебе показывал, куда ехать? Поэтому англичане долго терпели-терпели, потом в 1929 году открывают первые в Великобритании курсы автовождения, и все такие, ну, понятно, в Лондоне, скорее всего, да нет, не гадайте, в Бристоле это все произошло, там, ну, там люди дружили с реалиями.
2: А вот, с тех пор люди знают, что, значит, надо, когда едешь по правой стороне, держать скорость меньшую, чем машина, которая идет слева от тебя. Ни в коем случае не обгонять, не опережать, точнее, по правому ряду, потому что машина, которая идет слева, должна иметь безусловную возможность перестроиться на более медленную полосу. Ты это сейчас... я опять что накипело, но как бы понимаешь, вот когда у нас теплые дни, типа вчерашнего, и все туда-сюда ездят по этой юрмальской трассе, вот таких вот гонщиков, которые любят обогнать по правому ряду, огромное количество.
1: Дескать, там не...
2: Самое главное, хочется сказать, куда смотрит полиция?
1: Ну, сейчас, знаешь, что ты сказал? Вот представляешь, в Англии по правому ряду, там все наоборот.
2: В Англии-то да.
1: Ну, так ты говоришь, и вот тогда-то, и тогда бы чувак такой, так я уже...
2: Тогда они, их начали учить, и они стали соблюдать.
1: В Англии есть по-прежнему такие вот эти чудаки на букву М, которые по левому ряду, представляешь, когда там все идут как нормально. В общем, накипело. Теперь давай дальше. Что еще происходило полезного для человечества?
2: Ну, для человечества в 1932 году открылся первый Венецианский фестиваль, о котором мы подробнее расскажем вам в этих культурных наших событиях в 9:36.
1: Ну да. Ну и нечто компьютерное прямо вот сейчас выдаем вам. В 91 году на компьютере Next была создана первая в мире веб-страница с базовым набором таким HTML, да, вы как это...
2: Ну... Так, протокол... Протокол. Да, с протоколом HTML. Ну, то есть, по сути, это был первый сайт. Первый, да, сайт, на который можно было зайти извне, посмотреть, что там написано, почитать.
1: Представляешь, 91, значит, 35 лет этой страницы сегодня. Той самой, там,
2: протокол. Юбилей.
1: Вот. Ну и главное еще, главное из компьютерных технологий, скажем так, Microsoft заявил, что будет инвестировать 150 миллионов долларов в Apple компьютер.
2: А эти там в Apple радовались, хлопали в ладоши.
1: Да-да-да.
2: Типа, больше мы не конкуренты, если они в нас вкладывают. Надо ли нам вложить в Microsoft? Apple, кстати, воздержались от этого, потому что были уверены в своих продуктах.
1: И жевали яблоки.
2: В будущем, да. Ну, вот, собственно говоря, и все события. Нет, их, разумеется, гораздо больше, но, похоже, вот эти события могут нас подготовить к тому, чтобы встретить 6 августа и искренне считать, что день такой удивительный, особенный, что прожить его надо особенно бодро.
1: Даже если вы сегодня в отпуске.
0: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы следуем ты, как...

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Сейчас у нас то, чем мы будем заниматься в эфире, будет вот диаметрально отличаться от того, что сейчас звучит, и вы поймете почему. Ну, сначала еще раз напомним, вы слушаете Шизгаро, утреннее шоу Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов. Кстати говоря, о королях дороги я вспомнил еще один момент, который, на который обратил внимание в плане, что нас раздражает за рулем. Ненастроенный дальний свет. Вот когда ты, точнее, ближний свет, который задран так, что слепит, как будто дальний. И смотришь и думаешь, ну зачем же ты дальний включил?
0: А оказывается, человек не может понять, когда ты ему там ответочку присылаешь, он говорит, ты что, и на тебе. Оказывается, это у него был такой ближняк.
1: Да, это для вас, короли дороги, проверьте свой ближний.
0: Теперь мы периодически будем напоминать о том, что нужно все-таки держать себя в руках. Ты не один, эти дороги строились, ну, какие уж есть, ну, не только для тебя. Теперь про то, вот залихорадило, затрясло, хочется сказать, человек задергался, вот услышав то, вот она, и знаешь, такие конвульсии у некоторых пошли. Так вот, про жуткие конвульсии расскажем. Дело в том, что 6 августа 1890 года, это через 20 лет после того, как Ленин родился, ну так отчет такой идет, в городе Оберен, это в штате Нью-Йорк, в штате, первая в истории казнь на электрическом стуле. Вот почему мы сказали, что тут затрясло от музыки, а тут затрясло от того, что вот этот рубильник дернули.
1: Ну, а вообще, почему мы в изобретениях и патентах говорим об электрическом стуле? Ну, во-первых, это в любом случае патенты нововведения, как ни крути, хотя малоприятное. Ну, а во-вторых, там участвовал Эдисон наш. Томас наш Эдисон, гениальный изобретатель. И вот почему. Дело в том, что в те времена была, ну, скажем так, токовая война между Томасом Эдисоном и Николой Теслой. Тесла продвигал, значит, переменный ток, а Эдисон постоянный ток. Была у него инфраструктура для того, чтобы запитывать эти аккумуляторы и так далее.
0: Я представляю, если бы это было, знаешь, так, а теперь, мы же говорили, там бой без перчаток последний был проведен. А тут, с одной стороны, Тесла выходит такой, у которого в руках там два этих провода с постоянным и Тесла, с переменным, а и тут такой еще дергается. А этот так стабильно ему, получается, в лоб сует.
1: Ну и потрясающий на самом деле ход. То есть
0: жестко
1: здесь уже
0: сказал.
1: Изобретатель коммерческой жилки. Эдисон говорит, значит, если мы, давайте мы примем участие в разработке, и когда они принимают участие, они берут и продвигают не свой продукт, а продукт конкурента. Для чего? Для того, чтобы общественность увидела вот эту опасность переменного тока, которым можно даже убить во время казни на электрическом стуле. И, казалось бы, в общем, были отзывы такие, что какое варварство, какая жуткая казнь, какое жуткое применение этого переменного тока. Но при этом переменный ток не стал менее популярным, и, как мы понимаем, в итоге выиграл эту гонку.
0: Конечно,
1: в борьбе с постоянным.
0: Кому не нравится, смотрите, как мы... Классный этот тезис придумал. Потрясающий эффект. Простите, ради бога, за цинизм и черный юмор.
1: Казнен был некий Уильям Кемлер, который был осужден за убийство своей сожительницы топором.
0: Поэтому жалко-то не было никому.
1: Достоевского дочитались. Это 1890 год, если что. А вот, ну и все. Теперь мы знаем, что ток детям не игрушка. Причем переменный действительно опаснее, чем постоянный.
0: Поэтому, когда звучит перемен, мы ждем перемен, можно истолковать и по-разному.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера
3: Прежнего. Я
2: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Поговорим о чем-нибудь, попадающем в рот, причем безалкогольном, но жидком. Сегодня единственное из культуры. Вообще все отдыхает в мире.
1: На самом деле, смотри, лето уже, который, я бы сказал, месяц длится, да, и казалось, что все вот эти летние кулинарные изыски в календарике кулинарном перебрали, поэтому остаются те, которых у нас даже и днем с огнем не найти. Сегодня в нашем кулинарном календаре день рутбирфлоута.
0: Это такой безалкогольный газированный напиток, популярен он в странах Северной Америки, поэтому все те, кто зависал во время чемпионата мира, может быть, те, кто поехал как раз туда поддерживать и успели попробовать, у него такой, говорят, терпкий вкус, потому что его делают из коры, на самом деле.
1: Из коры дерева, которое, ну, точнее, кустарника, которое называется сасафрас, и, как говорят те, кто пробовал, очень похоже это на корень солодки и вот такие вот откашливые дела.
0: Абсолютно, листопадник такой, знаете, какой он в переводе, сейчас скажу, с испанского «ломающие скалы», представляешь, ломающие стереотипы и ломающие скалы, такой подвижный напиток.
1: Так что можете попробовать сегодня, если, конечно, будет возможность.
0: Газики опять. Ну а что делать?

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за нехватки средств рижский роддом летом закрывает этаж семейными палатами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за сокращения государственного финансирования в рижском родильном доме этим летом временно закрыт шестой этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу шестого этажа. Председатель правления рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь шестой этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на третьем и четвертом этажах, где всего есть 27 таких.

0: год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат. Это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решение по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Вы там это... Присоединяйтесь, потому что пришли люди, включили радиоприемники, тут двое работают, а где же все остальные слушатели?
4: 8 часов 4 минуты, доброе утро.

0: Подрещая.
1: Дай-ка, значит, не хочу. Да нет, я лучше на работу полечу. Вот что-то на ходу родилось. С добрым утром, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов, у нас сегодня 6 августа, четверг.
1: Давайте несколько цифр, хотя не очень хочется, конечно, но они такие бодренькие будут. Смотрите, что у нас впереди. Целых 26 дней остается тем, кто любит проводить вот этот август как отпуск, как вот, ну, отдохнуть летом как таковым. У нас еще есть целых 26 дней. Потом хотите еще дальше отдыха? Пожалуйста, через 72 дня осенние каникулы. Здорово. Потом Новый год через 147 дней. В общем, есть где отдохнуть. И, кстати, поздравляем всех жителей Северного полушария, в частности, Латвии. У нас сегодня не про солярку пойдет, но хотя соляр тут будет присутствовать, особо у солнца. Солярная осень, она стартовала сегодня с 6 августа по 5 ноября будет проходить. Но если она солярная будет такая, это вполне кайфовая.
0: Да, ну а на самом деле сегодня 23-й лунный день. С точки зрения астрологии, счастлив он для достижения цели, чести, говорит Альберт Великий. Счастлив для достижения чести. Что это значит? Это значит, что 23-й день очень хорош для окончания любого дела, предприятия, которое будет не только результативным, но и, если вы его закончите именно сегодня, принесет с собой почет и славу. Другие астрологи предупреждают нас, что это день разгула вампиров и кровососов, поэтому опасно предаваться гневу, обжорству, нельзя стричь ногти, даже подвергаться хирургическим операциям, ну, если, конечно, не были они ранее запланированы, и не следует вести сидящий образ жизни.
1: Слушайте, значит, кровососов вчера что-то страшное вообще с ними творилось, но, видно, долго ждали, и плюс еще такие условия славные для них созданы для появления новых этих твари, которые называются комарики. Но, ага. Но, кстати, вчера пиршество было, если кто-то отмечал, ласточки просто-напросто. У них такие банкетули выдавались. Такое впечатление, что, знаешь, это шведский стол у них. То есть полетели эти самые веселые кровососы и прочие. Тут же налетели стрекозы, которые пытались с ними справляться. Тут прилетают веселые ласточки, которые говорят, подожди, подожди.
0: Где ты был в таком экологическом районе?
1: Ты знаешь, это было просто в Юрмале, и это, значит, вот примерно в районе улицы Юрос заволновался. Вот там над соснами, смотрю, думаю, что это за скопление птиц? А потом я дошло, что это ласточки, которые появились на каких-то недосягаемых ранее для них высотах. Они не предполагали, что там эта живность будет жить. И там вот вся мошкара туда почему-то совсем наверху.
0: То есть, следуя приметам, мы понимаем, что если ласточки летают высоко, а тут Стас говорит, что они летают на каких-то недосягаемых высотах, значит, день сегодня может быть не просто солнечный, он должен быть жаркий, учитывая, что сейчас уже плюс 21, а время едва ли 8 часов, да? Сколько тут? 8 часов и 9,5 минут. Это значит, что сегодня день может бить рекорд.
1: А рекорды были такие. Самым жарким этот день был 3 года назад. В центре Риги было зафиксировано 29,5 градусов. Ну а самым нежарким, скажем так, в 2019-м это было 8,9. Ну, учитывая, вот слышали, Лена сказала в прогнозе погоды, сегодня разброс температурный такой достаточно... Мы поймем, насколько велика наша небольшая страна, потому что там перепад аж 9 градусов между, допустим, Курзамским побережьем и той же самой Латгалией.
0: Ну, а мы-то будем надеяться, что у нас в Риге будет жарко. По-настоящему. Никакой солярной осени.
1: Да ты хочешь, чтобы душно и жарко было?
0: Нет, не душно, жарко.
1: Жарко, да?
0: Жарко. Угу. Душно — это совсем другое. Жарко я хочу, чтобы было солнечно. А каждый день августа вот забирает у нас этот оптимизм, приближая осень. Поэтому есть смысл, чтобы сейчас был настоящий летний праздник.
1: Поэтому все те, кого вчера в квартирах, там, допустим, в спальных районах до 26 разогналась температурка внутри помещений, вот они услышали Алексея и подумали, да куда же нам еще? Нет?
0: Открывайте окна.
1: Оптимисты.
0: Включайте вентиляторы.
2: Шизгара. Твое лучшее утро. На

0: вперед, ну, например, когда вот по правому ряду тебя обгонять пытается человек, который...
1: Быстрая машина, которая никак не может пробиться по левому ряду.
0: Угу. Которому очень хочется, потому что мочевой пузырь у всех работает по-разному. И вот,
1: Слушай, я тоже всегда думаю, что значит ему куда-то надо.
0: У меня была, по-моему, рассказывал историю, когда мой близкий друг много лет назад с превышением его остановили и сказали, ну просто объясните, какая причина? Он говорит, вот реально, клянусь, меня вот сейчас желудок разорвет, кишечник, пардон, мне срочно нужно вот, причем не по малой нужде. Вот он другими словами объяснил. Глаза были выпущены у человека, они говорят, ну если так, а куда ж ты так летел? Он начинает объяснять, говорит, так зачем же, вот тут ближе есть Statoil, там тогда еще назывался Statoil, вот, туда рви и все. Он говорит, слушай, а реально, это же метров на 500 ближе. И он побежал, все решил, купил 2 мороженых, 2 чашечки кофе, вернулся и им выдает. Они говорят, это ты опять? Говорит, ребят, спасли просто-напросто от позора. Говорит.
1: Слушай, а мы еще это думали... еще до того, как они завели камеры для
0: конечно, слежки. У нас просто наболело так наболело. Теперь, знаете, поговорим о поводах и праздниках сегодняшнего дня.
1: Значит, сегодня день грибного дождя. То есть сегодня ситуация такая, что когда дождь не намечается, мы можем смело о нем говорить, что дождь — это некое хорошее, позитивное явление. И если он случается 6 августа и позже, то мы склонны называть его грибным и видеть в нем какой-то положительный смысл. Типа вот не то, что день опять без солнца и опять противная погода, а нет, грибной дождь. Если сегодня дождь, значит завтра будут грибы.
0: 3 составляющих нужны. 2 составляющие для того, чтобы увидеть грибной дождь. Это сам дождь и солнце. Это вот. А 3 составляющая — это лукошка, с которым ты пойдешь потом и не сказав никому.
1: Еще сапоги резиновые.
0: Да.
1: После дождя.
0: Клещ не пройдет. Ну и сегодня день огненной воды. Это понятное дело. Мужики, сейчас поймем, откуда это все идет. Это рассказы про индейцев. Там.
1: Да, что, это на самом деле знакомо каждому, кто читал про индейцев и ковбоев. Считается, что колонисты спаивали индейцев, потому что у них не было ферментов, расщепляющих алкоголь. Ну, или потому что они до Колумба не пили. У них были какие-то слабоалкогольные напитки, но вот они... так изобретательны, как европейцы, не были в плане бродящих напитков. То есть, в принципе, могли бы, но им, наверное, это не нужно было.
0: Но этот миф о том, что вот до прихода там конкистадоров там никто не бухал, ни Текумзе, ни Ациола, вождь Симеонов, ни прочие другие там вожди и одноплеменники их. Но да, поэтому ржут коренные индейцы. А, это мы не...
1: Да, но нет, на самом деле, просто вот возвращаясь к этой мысли, по сути, у них просто алкоголизм так вот на таком мощном социальном уровне не был популярен. То есть у них, конечно же, у всех были какие-то слабо бродящие напитки, но в лучшем случае там 2-3 градуса. И пили все, от гуронов до ацтеков.
0: Ну и как Владимир Семенович бы сказал, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Вожаки были, но напитков было. Ну а теперь поговорим на самую настоящую мужскую наболевшую тему. Сегодня Международный день подкаблучника. С праздником всех коллег! Коллеги, давайте поговорим, какие же бывают эти самые подкаблучники.
1: Психологи, значит, выделяют. Выделяют, да, правильное слово. 3, по крайней мере, типа подкаблучника.
0: Ищите себя.
1: Значит, первый – это ложный подкаблучник. Это тихий, спокойный. Кажется, что они вообще не обращают внимания на крики и претензии, не спорят. Но если кто-то предложит лучшие по комфорту условия, такой тип мужчин сразу внезапно уходит. Ну, то есть он сидел, мирился, да, а потом по первому звонку...
0: Собрал
1: манатки и...
0: Фортепиано забрал, да, единственное, что, и ушел. Потом есть завоеванный подкаблучник. Это мужчины, которых вполне удовлетворяет доминирование женщины в семье. Дескать, женщина всегда голова, вождь, учитель. Но чаще всего таких мужчин у кого-то отбивают и где-то находят. Вот, женщина постоянно толкает, перемещает, подсказывает, как поступить, что на работе начальнику сказать, объясняет, на что потратить заработанные им деньги, ну и прочие мелочи, опять-таки, тоже это
1: я должен сказать, что здесь, наверное, вот такой подкаблучник, это такой, знаете, нашедший симбиоз, то есть он взял и делегировал свои какие-то полномочия, которые он мог бы там реализовывать сам, он делегировал женщине, потому что, в принципе, решил не спорить, если есть такой активный мотор рядом, да еще который может избавить от каких-то там нервов, то почему бы нет? Ну, как бы занимайся.
0: Удобно, конечно. Милая, да. Что мы думаем по поводу этого? И вот когда мы думаем, это то, что вот она решила. Ну и еще что?
1: И самый страшный, конечно, это обыкновенный подкаблучник, такой заурядный, чаще всего

0: какой-то неуверенный в себе мужчина, которые, ну, росли в семье под влиянием жесткой, обратите внимание, тиранической матери, и вследствие чего сформировался вот такой вот, как бы, поведение покорности и заниженная самооценка. Вот они на самом деле истинные подкаблучники, у них, по большому, своих каких-то подлинных целей нет, поэтому они ну, как-то готовы принять чужие.
1: Причем каждый из вот этих подвидов, он очень редко выплескивает все это дело, знакомым никогда не говорит. Ну, они, может, и догадываются о том, что в их семье происходит именно так. И потом где-нибудь там, в том же самом поезде, лишь какому-то случайному попутчику, прекрасно понимая, что больше никогда они не увидятся, он рассказывает о своей горькой судьбе. С Международным днем подкаблучника.

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: А между тем, на календаре уже 6 августа, и менее чем через месяц начнутся настоящие пробки. А вот эти нынешние двух- и трехбальные утренние затруднения будем вспоминать как летнюю сказку под названием «Пока не наступил сентябрь». Трафик действительно по утрам остается легким и благоприятным. В данный момент двойка на мониторе, дороги загружены на 27% и считанное число заторов. Один из них может задержать более чем на 10 минут. Это улица Юглас перед Малианас в сторону кольца Бикернику. Кроме того, отметим Карля Ульманя Гатвы перед Лепаес в направлении Спице. Здесь уже можно оставить около 15 минут. И также отметим 10-минутную классику на Густава Земгала Гатвы перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Это наши пробочные лидеры на данный момент. В остальном почти везде свободное движение, в том числе на переходе с Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве. Со вчерашнего дня здесь произошло изменение в организации движения. Теперь как в Ригу, так и в направлении Елговы транспорт проезжает по новой эстакаде, но без всяких проблем. А вот если вам надо в торговый центр Алая, то заезд для машин со стороны улицы Озлцема закрыт, и заехать на стоянку торгового центра можно лишь со стороны Венебас-Гатве. Внизу под эстакадой есть ротационный круг, развешаны указатели, в том числе и для тех, кому надо проехать в Тирейны или Марупе. Однако разобраться можно, стоит лишь проехать здесь хотя бы раз. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, а всем, кто с нами, удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билетши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Будет.
3: Праздником всех рожденных в этот день. С добрым утром всех тех, кто вот имеет честь в своей семье иметь человека, у которого день рождения приходится на 6 августа. Сейчас мы вам заставим там подвигаться немножко, потому что вот вспомнив тех знаменитостей, которые появлялись на свет именно в этот день, я сейчас так двух назову, у которых фамилии напоминают как какой-то глагол. Ну, например, Энди Уорхол. Ты что делал вчера? А я Уорхол немного там с друзьями. Ну и как? Да смотри, нормально там сегодня там. Помнишь, у квартета И там в одном фильме как раз есть, когда на коду они поют: Энди Уорхол, что ж ты, Энди Уорхол, что ж ты вьется над моею головой, ты ж добычи не дождешься, Энди Уорхол, я не твой.
2: Ну вот, а Энди Уорхол на самом деле из русинов, которые жили на западе, точнее на востоке тогда Австро-Венгрии, в общем где-то между Литвой и Украиной западной, и приехали они в 19 веке в Америку, где в Питтсбурге он родился 6 августа какого там 1928 года.
3: Ну, а еще из тех, кто рожден 6 августа, ну, у кого тоже день рождения в этот день, но фамилия напоминает как будто уже глагол во множественном числе. Это, конечно, Бернули. Вот мы вчера Бернули. Бернули. Йоган Бернули, швейцарский математик. У него там вся семья же там она математически
2: заявлена. Вообще, знаешь, начиная с Бернули, можно сказать, что сегодня день какого-то братства и семейных дней рождений. Потому что у Бернули, у которого, который Иоганн, был брат Якоб и еще там вся династия.
3: Так там и папа еще. Данила Мастер-то.
2: Данила как раз сын. Иоганн это как раз он и есть папа.
3: Все, завернуло не туда
2: вот
3: меня.
2: Похожая история в династии Васнецовых. Там, если помните, вот эти три богатыря и прочее, это тот Васнецов, у которого сегодня не день рождения, Виктор, а сегодня день рождения у Аполлинария Васнецова, который младший брат Виктора, который помимо того, что там, разумеется, писал, был живописцем, еще и был известным искусствоведом.
3: То есть он писал как в прямом переносном смысле, получается?
2: Да, и никогда не было возможности понять, что он делает. Что вы делаете, Аполлинарий, сегодня? Я сегодня... Или что вы делали вчера, Аполлинарий? Я вчера писал.
3: И все настолько там переспрашивают лишний раз, там как-то скажут неинтеллигентно. Теперь поговорим о Флеминге. Причем не авторе Бондиады, а об Александре Флеминге, шотландском бактериологе, первым обнаружившим пенициллин. Ну и за что ему, во-первых, большое спасибо, а еще и Нобелевскую премию. Но это не нам спасибо, это уже Нобелевский комитет.
2: И вот здесь вот как раз совсем другая история, потому что Александр Флеминг, к тому Флемингу, который Бондиана, не имеет никакого отношения, он ему не брат, ни даже племянник.
3: Он даже не однофамилец того Флеминга. Это просто получилось так.
2: Совершенно верно. Кинолюди, которые родились сегодня, их много. Это Умберто Ленци, итальянский кинорежиссер.
3: Знаешь, если начинать фильмографию всю перечислять, там, конечно, то, что заставляло нас, людей, которые были допущены в запретный мир вот этих самых видеопрокатов или просмотров видео там продукции где-нибудь секретной какой-нибудь квартире у своих друзей или не своих друзей. И там же все. Первое, помню, что я увидел от него, это «Съеденные заживо». Ну, это, конечно, было то, что...
2: Отличный фильм.
3: Ну, да-да-да. Так там вообще все, что там и про... этих, про каннибалов, про каннибалы, смертельная ярость, я сейчас смертельное убийство. Ну, про убийство там все было. В общем, как-то ему бы патологоанатомы хотелось пойти, но...
2: Так, вот... он, наверное, просто решил, что быть режиссером, в принципе, практически то же самое, только не надо возиться с живыми, настоящими объектами, не живыми, в смысле, а с настоящими объектами, можно снимать всего лишь какие-то там декорации. Значит, Вера Фармига, американская актриса, которая играла в «Отступниках», «Код доступа Кейптаун», «Ничего кроме правды» родилась сегодня, и Ирина Рахманова.
3: Ну, Ирина Рахманова такая, знаешь, я когда она появилась, у Юры Гальцева супруга Ира, хорошая, очень прекрасная актриса, она очень похожа, вот, Рахманова на Ирину, которая вот... Гальцева, да, супруга. Так мы, конечно, знаем ее и по... ты как ее долгоиграющая Виола Тараканова. Ага. Этот сериал был, ну, нам как людям родиным, Питер ФМ, это, конечно, вот тот фильм, где вот...
2: Она раскрылась наиболее полно, скажем так, языком критиков. Ну, а что касается не кинематографичных героев, хотя он мог бы быть героем какого-нибудь даже сериала, сегодня день рождения Кевина Митника, американского программиста, пожалуй, самого известного культового хакера, который на самом деле увлекался не компьютерами, а телефонией. Первые идеи ему пришли в голову, когда он понял, что можно через какие-то там телефонные сети находить нужные телефоны, звонить, шутить. И самое главное, что он совершенно не был готов зарабатывать деньги. Он все свои наиболее яркие взломы осуществлял просто так, для того, чтобы доказать сначала самому себе, потом поржать с друзьями, а потом для того, чтобы бросить вызов тому человеку, который занимался, собственно говоря, защитой этих компьютерных сетей, за что и сел в тюрьму по-настоящему, отсидел, вышел и тут же устроился на работу консультантом по компьютерной безопасности.
3: Знакомая ситуация, когда много веков назад в некой стране европейской под названием Франция тоже был чел, который потом в секретную полицию, а до этого жизнь-то его побила. Слушай, я, знаешь, недосказанность. Я, по-моему, когда про говорил про Ирину Рахманову, я сказал, что она похожа на супругу Гальцева, сказал, что Ирину, а у той-то Ирины фамилия есть Ракшина, я имею в виду супруга.
2: Ну вот у тебя, понимаешь, это как бы у тебя просто смешиваются инициалы и похожие слоги. Ирина Ракшина, Ирина Рахманова и как-то все это.
3: Ну что, закончим нечто музыкальным таким каким-нибудь. Ну, не роковым, но уж извините, я его слепила из того, что было. В общем, понятное дело, не только Виктория, которая Бекхэм славилась, группа с Spice Girls, но и еще и Джерри Халлоуэлл, вот, певица и бывшая участника, участница Spice Girls.
2: Которая нам близка тем, что она, в конце концов, вышла за владельца, точнее, да, за директора команды Red Bull Кристиана Хорнера, и даже фамилию сменила, и теперь даже не представляется, как Халлоуэлл так говорит: да нет, мы тут как бы с мужем, я Джерри Хорнер.
3: Чего я Холлоуэлл, я вот лучше послушаю, как мужчина там жу-жу-жу-жу, и мне и так жу-жу-жу-жу. Все, как-то выкрутился здесь, да?
2: С днем рождения, 8 часов и 36 минут.
0: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидуют.
3: Платина.
5: Мы следуем

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Шизгара. Решим все. Кроме погоды.

0: Для того, чтобы сделать что-то важное, не обязательно сделать это видимым для всех. Вот мы же работники радиостанции, в принципе, нас никто не видит, но сказать, что мы вообще незаметны, тоже нельзя. Привет, вы слушаете 88.6 FM, это Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов, и мы обычно в этой четверти часа вам рассказываем про изобретения и патенты.
0: И сейчас мы расскажем про то, что вот вроде как обычный человек это и видеть-то не мог на самом деле. Но то, что сделал Флеминг, разглядел и помог всему человечеству.
1: Почему Флеминг? Потому что у Александра Флеминга сегодня день рождения, и личность это, ну, внесшая выдающийся вклад в то, как мы живем с вами, потому что именно ему принадлежит открытие пенициллина. Хотя, если бы не случай, этого бы не случилось. А вообще, на самом деле, Флеминг занимался тем, что искал противомикробный препарат, и начал он отнюдь не с пенициллина, начал он с того, что закапывал лимонную кислоту в глаза себе вот и мне, своим студентам.
0: Это не первый раз вот слышал про эту историю. Всякий раз подумал, хотел бы я быть на месте тех студентов, которым подходит Флеминг, говорит, ну-ка, зенки распернул.
1: Ну, так он закапывал себе, в общем, это не было пыткой. Ну и потом идея заключалась в том, что лизоцим, который содержится в слизи, должен обладать этим противомикробным действием. Он действительно обладал, но получать его было очень сложно. Так как Флеминг работал в больнице, у него были другие дела там в клинике, да, помимо, ну, собственно, исследовательской работы.
0: Понятно,
1: поэтому
0: понятно.
1: Он многие обед, свои вещи кроссворд, откладывал там и так далее.
0: Говоришь.
1: С пенициллином история была настолько случайная, что если бы действительно не случай, вообще ничего бы не было. Так бы мы бегали сейчас без антибиотиков от каждой бактерии.
0: И тут чистюли, и люди аккуратные, педантичные, которые привыкли к порядку какому-то, они сейчас послушают и скажут, ну да, у нас бы такое просто делать невозможно.
1: Собственно говоря, в чем дело было? Флеминг уехал в отпуск, оставив на своем лабораторном столе невымытые после работы чашки с культурами микробов.
0: Прикиньте, да? Вот.
1: Вернулся из отпуска, и в одной из таких чашек Петри, к собственному удивлению, обнаружил плесень, которая подавила рост высеянной им культуры. То есть, на самом деле, там был двойное совпадение, двойная случайность, потому что, во-первых, он оставил грязные чашки, во-вторых, на одну из них он каким-то образом занес плесень из соседней лаборатории, в которой изучали, ну, как бы, грибы, которые получали от людей, больных какими-то заболеваниями верхних дыхательных путей.
0: И тут эти педанты, которые услышали мой первый посыл относительно того, что он за собой что-то, услышав второй, говорит, да у них у всех там, собственно говоря, полный бардак творился в этой лаборатории.
1: А что было дальше? Дальше Флеминг, разумеется, обратил внимание на вот такую вот антимикробную эффективность пенициллина. Это он назвал, кстати, его пенициллином для краткости. Это был грибок под названием пенициллум. Ну и, в общем-то, обнаружив, что есть такое свойство, написал он статью, ну и дальше это никуда не пошло, потому что в больших каких-то количествах для того, чтобы лечить большое количество больных, он даже не представлял себе, что можно это производить.
0: Но были люди такие, ну, внимательные к такого рода публикациям в том числе. И вот некий профессор патологии из Оксфорда по фамилии Флори.
1: Обратите внимание, когда это было. Вот почему.
0: Да.
1: То есть, типа, ты Флоренс фон Флори.
0: Флори,
1: ну,
0: да, может быть.
1: Это уже случилось фактически в 1939-1940 году. Флори тоже занимался поиском противомикробных препаратов и обнаружил старую статью Флеминга, заинтересовался проблемой, привлек еще своего коллегу Эрнста Чейна, и вот они уже тогда вместе опубликовали статью, в которой были предложены методы, каким образом получали пенициллин в больших промышленных количествах.
0: Где-то вот аккурат перед Второй мировой войной им удалось накопить достаточное его количество, чтобы проводить опыты уже на инфицированных мышках. И это действительно было просто прорыв, это было чудо чудесное.
1: И это было очень нужно, потому что уже шла Вторая мировая, и антибиотики были страшно нужны. Опубликовав статью в Ланцете, они, между прочим, тогда в список коллег не вписали Флеминга, но, разумеется, отдали ему дань уважения, поэтому Нобелевский комитет, когда вручал премию за изобретение антибиотиков в 1945 году, вручил ее всем троим, и Флори с Чейном, и Александру Флемингу тоже.
0: Поэтому, если вот какой-то бардак творческий остался до какого-то количества времени, не надо сразу упрекать того, кто это оставил. А может быть, за этим стоит какое-то открытие, а может быть, даже и потом страшно.
1: А может быть, будет стоять. Значит, что касается наших открытий, то у нас с вами на носу автомонитор, поэтому, если за рулем, делаете громче. У нас есть еще 2 минутки, чтобы порадоваться веселой песне.
0: Ну и справа не обгоняем.
2: Сейчас все будет по-настоящему.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Тем временем продолжается утренний час пик в латвийской столице. Трафик находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. При этом есть существенные затруднения, но их немного, где-то полтора десятка на весь город. Одно из них – это Карля Ульмане Гатве перед Лепое в сторону Юрмалского шоссе. Есть пробочка и в обратном направлении, также перед Лепое в сторону центра. Кстати, на участке Лелрбес Каунцема перед Мелсела затор в центр будет поменьше. В другой части города серьезно тормозит улица Юглас перед Малинас – в сторону кольца Бикернеку. А также всегда на месте классика на Густава Земгала Гатве перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, где можно оставить порядка 10 минут. Еще раз напомним об изменении в организации движения в районе торгового центра Алея, на стоянку которого теперь можно заехать только со стороны Венебас Гатве. А вот с улицы Узулцема заезд закрыт. Зато свободно можно проехать по новому виадуку со стороны Елговского шоссе на Венебас Гатве, а также в обратном направлении, кому нужно, на А8. А вот чтобы проехать в Тирене или Марупе, здесь нужно следить за указателями, но они там есть. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными и всем пожелаю безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Медики стран Балтии пройдут совместную стажировку в украинских больницах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организации медицинского реагирования в военных условиях.
2: Про Ригу.
1: В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацеетиса пройдут практические учения, в ходе которых Рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия предназначены для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацеетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности мест, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организует и координирует Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земесардзе».
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Кстати, как тебе такое название «Испытатели утра»? Ну... По-моему, а?
5: Ну, отлично. Да, самое главное, что все испытания заканчиваются всегда хорошо.
4: В 9,4 минуты.
6: Он не желал ей зла.

0: Значит, отталкиваясь от текста этой песни, скажем, что мы сейчас по имени назовем этот день, и раз мы с ним познакомимся, назовем по имени, значит, он и принесет нам больше радости, нежели наоборот.
1: Здравствуй, день, меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов, дня зовут, как?
1: Дня зовут Шестерка.
0: Дня зовут, а день этот 6 августа 26 года, четверг.
1: Смотрите, что у нас впереди, до важных дат осень календарная стартует через 26 дней, ну, что касательно осени, это значит, до нее еще полным-полно времени. А потом начнем ждать нового отдыха, а именно 72 дня, и стартуют осенние каникулы. Потом переход на зимнее время через 80 дней, как мы говорили, там вокруг света или не очень. Хорошо, до Нового года 147 дней. Ну а что касательно сегодняшних температурных рекордов, они уже когда-то были установлены до этого дня. И такие...
0: Смотрите, три года назад, в 23-м году, было 29,5 градусов выше нуля. И это самая высокая температура, замеченная в Риге. А что касается самой низкой температуры, то она пугающая. 8,9. Ну, понимаете, перед рассветом в 19-м году такое могло быть. Потом все равно было теплее и, ну, как бы не помешало нам передавать друг другу ту инфекцию, от которой мы, в общем, потом страдали ближайшие
1: годы. Мы говорили о том, что солярка у нас стоит совсем не так, как в 2019-м, не так, как еще за много лет до этого. Но солярка еще у нас перекликается. Сегодня день так называемого старта солярной осени. Не только что солярку сегодня начнут по-другому подавать. Ну, солярис, Тарковский, Банионис.
0: Знаете, иногда кажется, что маркетологи от метеорологии, они тоже там без дела не сидят, потому что этих осеней существует видимо-невидимо. То есть вот та осень, к которой мы привыкли, типа, которая календарная, начинается с 1 сентября, она отнюдь не последняя и совсем не первая. Потому что первая, как вы понимаете, это солярная осень. Она началась сегодня, продлится до ноября. И еще есть астрономическая.
1: И календарная. Тут три осени, как минимум. А еще есть осень, значит, золотая.
0: Бабья. Бабье лето,
1: да. А еще есть осень. Давай у астролога спросим.
0: 23-й лунный день сегодня, отвечает нам астролог. Он хорош для достижения чести. Болезни не опасны, а сны пустые. Что значит хорош для достижения чести? Это если вы какое-нибудь дело сегодня закончите, любое предприятие, оно будет не только результативным, но и принесет с собой почет, славу, там, процветание и почитание. А еще астролог говорит, что сегодня день разгула астральных вампиров и кровосудов.

0: Сосов, то есть помимо тех кровососов, которые совсем не астральные, а в августе у нас
1: реальные
0: выползают на поверхность
1: и вылетают,
0: да, и вылетают, есть еще и астральные, поэтому опасно предаваться гневу, обжорству, нельзя, обратите внимание, стричь ногти и не следует вести сидячий образ жизни. Вообще это день самопожертвования и покаяния.
1: Прикинь, чувак,
0: принять, хотел, простить и так далее.
1: Хотел кто-то присел, только ножницы достал, а тут, во-первых, сидеть нельзя, во-вторых, ногти стричь, в общем... Куда крестьянину податься?
0: Да, но что касается медицинских рекомендаций, то в центре всех забот должен быть сегодня позвоночник. Вот так вот.
1: Хоть так-то.
0: Такой
1: хоть...
0: прогноз.
1: Ладно, ногти, хоть позвоночник оставьте мне уже. Все, дальше строго по эфиру двигаем. Смотрите, в этот час у нас с вами новости спортивного характера, потом новости культурного, ну не новости, а воспоминания о культурных событиях этого дня. Автомонитор под занавес часа, поэтому если вы хотите стать еще и с ведущим, с Владимиром Тином, можно проявить, если реально есть что сказать.
0: Если реально что-то заметите и захотите поделиться это со всеми, чтобы они не попали в просак так же, как и вы.
1: Ну тогда вот имеется способ связи через WhatsApp-линию, она у нас такая.
0: 229-49-49-49. Причем можно как писать текстом, так и наговорить что-нибудь.
1: Есть что сделать, есть что послушать. В Риге уже 9 и 10 минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Вот. Тост какой-то.
1: Вот так вот скинул маску, показал свою истинную личину. Почему именно 6 августа? Потому что среди поводов сегодняшнего дня особое место занимает Международный день подкаблучника.
0: Вот, тут можно и тост произнести, а у нас сегодня два как бы повода. Сегодня день огненной воды, а это то, что из чего происходил, собственно говоря, алкоголь как таковой. И люди, которые наивно думали, что до того, как конкистадоры высадились там вот за океаном, там индейцы вообще в рот не брали, в смысле алкоголя. Не-не-не, там они...
1: Пили все.
0: Да.
1: Скажем вот так. Пили, ну, я вот думаю, гуроны.

0: Личины сбрасываем и узнаем себя. Какой вы подкаблучник, например? Их-то, оказывается, три подвида есть.
1: А на самом деле, по крайней мере, три. Вообще, мне кажется, этот праздник придумали семейные психологи для того, чтобы обратить внимание на свою очень важную деятельность, потому что решили, что в каждой, по крайней мере, семье может затаиться или быть спрятанным этот самый подкаблучник. Подкаблучник обыкновенный. Это, ну, самый обыкновенный подкаблучник, который вырос где-то в условиях, где женщина была тираном, то есть, наверное, мать, а может быть, и тетка.
0: Причем известных женщин, там, актрис, там, не знаю, там, певиц, ну, они более на слуху, на виду у всех, там очень много, у которых там сын, потом, ссылаясь на маму, и они там испорченные судьбы, и невестка бедная, и
1: та, не та. Ну, и потом, да, понимаете, заниженная самооценка, и по большому счету у них своих целей нет, и они являются реальными подкаблучниками. Но есть еще и ложный подкаблучник. Это вовсе не подкаблучник, это такой приспособленец, потому что он делает вид, что он подкаблучник, но не питает какой-то там истинной любви или какой-то такой, да, важной связи с объектом своего, точнее, со своим каблуком, я так бы это назвал. Поэтому при первом удобном случае бросает и уходит, а каблук остается, значит, с разведенными руками. А как это так? Что ж я делала неправильно?
0: Ну, а еще есть третий тип, это завоеванный подкаблучник. Это мужики, которых вроде как все устраивает. О, это самое доминирование дамское, там, женщина всегда права и всегда главная. А чаще всего таких мужиков у кого-то отбили и вот привели потом
1: в свой... На самом деле, свой... самые хитрые парни, потому что их отбили у кого-то, они этому только рады, и, в общем, как бы их действительно завоевали. Они могли бы быть вот там в первый раз даже со всеми не подкаблучниками. Просто когда кто-то тебя так завоевывает, ты говоришь, ладно, я завоюсь.
0: Давайте, руководите, сделаю, да, оберегайте.
1: Сделаю, делегирую вам полномочия. Вот как бы, по крайней мере, об этом говорят психологи. Не знаю, хорошо это или плохо, вот если честно, когда мы делим мужиков на подкаблучников и не подкаблучников, потому что рождается сразу необходимость доказать либо одно, либо другое.
0: Ты их сейчас вырулил хоть, а то получается, что у нас есть три вида подкаблучников, а больше никаких мужиков и нет, получается. Нет,
1: да, но что делать, если хочешь доказать, что ты не подкаблучник? То есть говорить нарочито каким-то грубым тоном,
0: ну, тогда смотри, вот
1: не слушаться, не понимать.
0: Допустим, тебе 46, ты по-прежнему живешь с мамой, а ты хочешь доказать, что ты по-прежнему не подкаблучник, возьми, несмотря на свой мамон, ну, сядь опять на этот прокатный скутер, приедь куда-нибудь там, перемещайся так, чтобы все вокруг показывали тебе, разве так можно? А ты покажи, что ты вот открыт совершенно, там тебе нет запонов. Вот и есть такой. А потом приехал к другу и начал, например, ему, женатому, к счастливому, главе семейства, накачанному такому, футболисту какому-нибудь. А ты вот этот с мамоном, 46-летний, живущий с мамой, обрюзший, пьющий пивас дешевый такой. А ты ему расскажи, как правильно играть в футбол, там, как... Ну, вот и это же будет действительно... И все, конечно, скажут, ну да, ты настоящий, там, как, куда уж нам всем. Кстати, новости спорта у нас минут через сколько там?
1: Это ты про футбол.
0: Ну да, не только.
1: Ну, собственно говоря, новости спорта у нас в 9 часов и 24 минуты, как обычно. Ну,
2: Жизгара, твое лучшее утро начинается здесь.
0: А красиво начали. Четыре слова про любовь. Это тост в честь подкаблучников.
1: Да, он говорит, я не люблю тебя, тебя я не люблю. Не люблю. Почему мы решили, что он сбросил личину и оказался завоеванным подкаблучником и ушел?
0: Ну, она хлопнула по столу там в кухне, а он убежал в спальню и сказал...

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Мы готовы.
2: Я. А как USA Open? Ну, практически готов. В конце августа все внимание теннисной общественности будет приковано к овертам именно американским. Ну, а пока в преддверии идет несколько турниров, в том числе и в Канаде. Опять-таки перекличка идет с чемпионатом мира по футболу, где часть игр проходила именно там и там.
1: А я думал, с днем огненной воды у Гуронов.
2: Как она у всех. Это же главный статус сегодняшнего дня. Первая ракетка нашей страны, Алена Остапенко, позавчера выбыла из турнира WTA в Торонто, не сумев завершить матч второго круга против китаянки Джан Шуай. Остапенко прекратила матч, проиграв 0-6-0-4. Во втором сете после третьего гейма Алена взяла медицинский тайм-аут, а уже после четвертого принимает решение не продолжать встречу. В рейтинге WTA она по-прежнему на 29-й позиции, ну а ее оппонентка Джан Шуай, она на 57-м. Кстати, в первом матче первого круга со счетом 6-4-6-1 она обыграла представляющую Казахстан Юлию Путинцеву. Ну а в третьем круге китаянка встретится либо с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, желаем удачи, либо с японкой Маюкой Уцизимой. Ну, я думаю, все-таки первый вариант пройдет, потому что там по рейтингу та первая, а та пока 107-я. Турнир в Торонто проходит на кортах с хардовым покрытием. Кстати, там в преддверии турнира чемпион Ролан Гарроса Алекс Зверев сыграл с суперзвездой литового тенниса Робом Уорлингом. Я посмотрел, как этот был сделан. Ну, это, понятно, выставочная такая история, когда половина — это теннисный корт, а с этой стороны сетки — это реальный залитый лед. То есть тот передвигается, ну, это дико круто смотрится. Он скорее похож на не фигуриста по манере катара. Он как раз ваша тема хоккейная, но ага. Он при этом с ракеткой. Вот, ну и по поводу того, что люди с ракеткой разные бывают, видишь, один на льду, второй такой, но у нас сейчас ведь тотальное увлечение падлом идет. Поэтому, да, вот в Риге в сентябре пройдет турнир, в общем, на главной нашей арене по падлу, поэтому попадаем все туда. Помните, сегодня футбол, большой лига конференции на стадионе Сконта. Рига сыграет с венгерским Диором. Обе команды подходят в отличной форме. Наш клуб Рижки одержал 6 побед подряд. Там есть такая статистика, я не очень люблю это говорить. Ну вот там, они в среднем забирают за игру 3,6. Ну, это, как хочется мяч отгрызть, поделить там и 0,6, ну, туда. Короче, оба атакующих клуба, и у обоих есть такие нюансы в обороне, скажем так. Поэтому встреча может превратиться в такой открытый футбол. Там все, кто пойдут, я думаю, получат зрелищный футбол. Ну, а другой рижский клуб РФШ сегодня в гостях проводит свой матч с чешским Яблонцем. Там в гостях они будут. Яблонец, по мнению футбольных специалистов мировых, считается фаворитом. Ну и наш такой небедный клуб может тоже составить здоровую конкуренцию. Ну и страсти вокруг Вазини возятся, люди вокруг продолжают будоражить мировой футбольный рынок. Для тех, кто только сейчас услыхал это имя, Вазини — уникальная история. До чемпионата мира 40-летний голкипер был известен в основном в Африке, никогда не выступал за большие клубы. Скромный человек на самом деле. А турнир стал для него настоящей сказкой. Уверенная игра, невероятные спасения, лидерские качества помогли сборной Кабо-Верде удивить, скажем, весь футбольный мир. Ну а сам вратарь за считанные недели превратился из малоизвестного ветерана в одного из самых обсуждаемых футболистов планеты. Ну и теперь вместе с новым контрактом может поменяться вся его жизнь. Ну и сюрприз. Казалось, история уже завершена. Герой чемпионата мира, национальный символ Кабо-Верде, должен был продолжить карьеру в чилийской команде «Коло-Коло». Опять звонит там «Коло-Коло». Клуб даже успел заявить опытного голкипера. И болельщики, там фаны сразу там, вот, сейчас смотрите, кто к нам приедет. Но футбол снова доказывает, пока контракт не подписан, там за полтора часа все может поиграться. По последней информации, Вазини неожиданно изменил географию на финишной прямой в борьбу за него. Кто только не включился. И вроде как лидируют марокканцы, клуб «Беркан», который сумел перехватить трансфер. Еще месяц назад о нем знали разве что самые преданные поклонники африканского футбола. А теперь вот невероятно, все вот это превращает в то, что страсти по нему продолжают сотрясать трансферный рынок. Ну что ж, желаем и вашим домашним, если кто-то сейчас...
1: И вам удачи. И вам хороших контрактов, несмотря на возраст.
2: Вот. Ну и главное, двигаться. Завтра, кстати, в это время в Шизгаре опять будут обязательно новости спорта.
0: Выше, дальше, громче. О спорте!

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетим, билишустер.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: какой ты нафиг танки?
1: Да, я про культуру в основном.
2: Культурный слой.
3: А если представляешь, вот слово «нафиг» было бы словом «паразитом», допустим, да. Ну, вы сейчас нафиг, послушайте, нафиг нечто про культуру, нафиг.
1: Да, оно есть. Оно есть паразит у некоторых, не встречал таких людей?
3: Ну, я другое там в «нафиг», там уже более радикальный у меня в основном. Я-то, видишь, как простой парень с москачки, там не особо-то фиги там.
1: Не особо разбираюсь в словах паразитов.
3: Привет, давайте еще раз напомним. Вы слушаете «Шизгару», это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов.
3: Что ж такое, да, что ж такое-то было-то?
1: Время. Значит, 1517 год, в этот день, 6 августа, Франциск Скорина из Полоцка в Праге издает первую белорусскую печатную книгу. Смотрите, как интересно. Ну, а Франциск Скорина, он, когда мы только понимаем, что он из Полоцка, мы понимаем все-таки, что он белорус. А так, когда смотришь на фамилию, думаешь, Скорина, Фарина, есть что-то в этом итальянское.
3: Абсолютно.
1: Я думал, что совсем какое-то смешение. Но нет, оказалось, все нормально. Ну, а в Праге, что издал, разумеется, Псалтырь. А что еще можно было издать как первую книгу в 1517 году?
3: Потому что песняров еще не было тогда. Вот, тогда читали такое. Писатель, кстати, Радищев в 18 веке уже приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Казалось бы, представляете, вот два города среди молчания. Человек написал просто заметку. Он путешествовал, и что видел, то творил. А ему приговор.
1: Но видишь, на самом деле нет.
3: Представляешь, в один день, когда этот электрический стул придумали. Вот,
1: и Радищев.
3: И Радищев вот так.
1: Ну, а на самом деле, если помнишь свои школьные годы чудесные, то Петербург, путешествие из Петербурга в Москву Радищева превозносили как очень важный труд, который вскрывал там язвы общества и так далее. И уже в советском режиме это было, ну, как бы достойно уважения и внимания. А тогда, в 790 году, мало того, что приговорили к казни, потом лишь благодаря этому усилиям более-менее знакомых с сильными мира сего помиловали.
3: Там поговорили, позвонили. Нет, никто не звонил, там в колокола уже собирались звонить, а там так вот встретились.
1: Но это, может, как-то шутки ради заменили все это на 10 лет острога, что, в общем, тоже как бы не
3: манна небесная
1: для писателя. Да? Ну, а сам роман запретили, и до 905 года его не печатали и читать не разрешали.
3: Ну, а потом вот книголюбы в 905 году там вышли и сказали, хотим почитать Радищева. Им сказали, да, пожалуйста, берите, читайте, обчитайтесь. Про нечто первое, что произошло в этот день, в 32 году прошлого столетия, стартовал первый венецианский кинофестиваль. Ну, любители Левиков. Левики не только на эмблему футбольного клуба, который сегодня играть собирается, но и там, оказывается, вот еще и впервые. Лучшая мужская... Кто их так помнит? Скажем, лучшая режиссерская работа, фильм «Путевка в жизнь».
1: Вот это помним точно, да.
3: Николай Эк.
1: «Путевку в жизнь» смотрели все. Колька Свист, Мустафа и всевозможные вот, песенки про беспризорников. И от беспризорников. Что касается других событий,
3: песенок, уже кстати,
1: поближе к нам. В 1965 году в Англии выпущен пятый альбом Beatles под названием Help в этот день, а альбом Doors Waiting for the Sun стал золотым в 68 году, именно 6 августа.
3: Ну, если тут, когда говорим Doors, там люди-то привыкли с собой двери открывают-закрывают, то панки двери не закрывают, и поэтому в Монте-Парнасе прошел второй, а не первый, но уже последний европейский фестиваль панк-рок музыки. Это было в 77-м году уже, последний. А что они делают, панки? Где они все? Алло.
1: Ты понимаешь, для того, чтобы дальше проводить фестиваль, они должны были бы стать, ну, какой-то цивилизованным таким явлением, цивилизованным течением, там, нащупать какие-то ниточки, ведущие к поп-музыке, ну, и там поглядывать на Евровидение. Так у панков такого по определению не могло случиться. Да, они решили, а что нам фестиваль устраивать какой-то организованный? Тем более организация у нас такая получилась какая-то.
3: Мы самая неорганизованная организация, поэтому можно, мы не будем организовываться ради для того, чтобы проводить третий фестиваль. Даже если это Мон де Марсан, где мэр как бы был совсем не против, говорит, ну, как бы все равно движ какой-то.
1: А, кстати, вот насчет мэра мы тоже не знаем, потому что могли все разгромить. И деньги, которые выручили с налогов, которые были заплачены после приобретения билетов на этот фестиваль, могли не успеть восстановить.
3: А знаешь, какой может совместный бизнес? Допустим, вот он мэром работает, а мама, он же с мамой живет, там 46 лет, как я говорил, все, как я люблю, такой одинокий, вот, а мама у него, допустим, страховой агент, такой, говорит, сынок, есть тема. ты делаешь панковский фестиваль. Мама, я их не люблю. А мы все страхуем. Тут, значит, там вот этот вот.
1: И... Да, это ты со страховщиками давно не сталкивался. Они, разумеется, выведали бы здесь какой-то умысел. Другое дело, если построили специальный какой-нибудь пенопластовый декоративный там райончик
3: и
1: города.
3: И списать на то, что было все. Все было построено. 3 куртки кожаных, 6 камер, все, что...
1: Да нет, я не об этом, я о том, что специально для этого фестиваля строить какую-то так декорации, которые должны,
3: да,
1: разломать. Ну, то есть и рассчитывать на то, что под конец там выступает хедлайнер, и все разрушится.
3: Красиво. У тебя просто, по сути дела, киносценарий какого-то, знаешь, такого, ну, хорошего, такого дорогого триллера. Кстати, давай про кино.
1: 6 августа 1986 года Тимоти Далтон был представлен как новый исполнитель роли Джеймса Бонда в очередном 15-м фильме тогда о похождениях агента 007. Знаю,
3: круглая дата получается у нас сегодня, ребят. 40 лет.
1: Но это все-таки как бы именно вот для Далтона. Фильм-то сам выпустили в следующем году, только в 87-м.
3: Ну, ты знаешь, ну, вспоминая этих Бондов, ну, не самый был такой неудачный. Тимоти Далтон многие...
1: Да, мне тоже как бы Тимоти Далтон кажется очень неплохим. Потом его, правда, непонятно, почему там... А может, сам не захотел.
3: Не захотел. Ну, лицензия на убийство, я считаю, такой один из... Когда вот говоришь, там, это ж один из самых таких. Там «Искры из глаз» были, ну, это...
1: Ну, «Искры из глаз» и есть.
3: Вот, он вот это дебютировал, а вот все-таки... Это дебют. Сегодня полетели искры из глаз.
1: Хорошо говоришь. Знаешь, вот как бы хочется после этого, во-первых, переслушать Help, а во-вторых, послушать, что там было на Waiting for the Sun у Doors, и, разумеется, копнуть Бондиану и посмотреть «Искры из глаз». Ну, для этого и культурный слой.
3: Ну и главное, чтобы не было ни у кого из близких такой же радикальной истории, как у писателя Радищева.
2: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Удивительное дело, на протяжении недели, начиная с 29 июля, в Риге и столичном регионе по будням происходило более 90 аварий. К примеру, в понедельник и вторник было 97 и 93 ДТП соответственно. А во вчерашнюю среду вновь резкое снижение аварийности практически на 20% до 75 аварий в сутки. Последний раз такой показатель регистрировался во вторник 28 июля. С чем это связано, сказать пока сложно. Возможно, атмосферное давление виновато или космические силы, но факт остается фактом. Мы продолжаем идти по сводке госполиции за 5 августа. В 75 ДТП пострадали 8 человек, в том числе пешеход и, внимание, 5 велосипедистов. Охота на двухколесных продолжается. Патрульные составили вчера 48 протоколов и при этом не задержали ни одного под воздействием наркотических веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Что касается трафика, на максимуме перед 9 часами было 4 балла, загруженность дорог в моменте достигала 45%. 22 затора дополнили картину утреннего часа пик. К этой минуте движение подуспокоилось, тройка вернулась на монитор, остается лишь несколько заметных заторов. Отметим улицу Юглас перед Малиенас в сторону Бикернякского кольца, Густава Земгалагатва перед Брибы с направлений порта и на Карле Ульмане Гатве несколько заторов в обоих направлениях, особенно перед Лепес в сторону Юрмалского шоссе. Ну что ж, выбираем оптимальные маршруты, ищем объездные пути, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Акции снаку нет. Зилас ценас не парит.
3: Но 28 июля Пейкалос Максима самазинатас регулярас ценас яу 8000 прецем. Конфекшу карба Рафаэлло 150 грамму. Яуна цена 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 грамму. Яуна цена 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Максима.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: еще типичная вот иллюстрация. Главное понять, он из какого, из первого, второго или третьего подвидов подкаблучника. Я еще творится следы, милая.
1: А можно наоборот сделать, иду за тобой не хвостиком, а наоборот, иду за тобой, чтобы тебя завоевать. Будем думать, что все-таки он один из них.
0: Помнишь, когда?
1: Питкун ведь.
0: Иди сюда, говорит. Что, опять? Нет, котлетку скушай там вот.
1: Ну, она у нас время прощаться, несмотря на подкаблучников и их антиподов. Поэтому мы пожелаем вам хорошего дня. Он вроде нормально начался, главное, чтобы нормально продолжался.
0: И тот, кто ждал жары, если это действительно вы, получите свое. Ну, а тот, кто хотел их избежать, этих потрясений температурных, пускай все-таки избежать сможет, потому что мы предупреждали.
1: Ну и пусть позитивные события этого дня перевесят те трагические воспоминания, которые 6 августа, разумеется, связаны с Хиросимой. И помним, что сегодня день борьбы с ядерным оружием.
0: Лучше огненная вода, все-таки та самая, которая, оказывается, была у индейцев еще до прихода конкистадоров. Завтра без огненной воды, но с мыслями о том, что мы должны опять услышаться на частоте 88.6. Встречаемся. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Чистов. Счастливо!

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Выгодное предложение уже в бонете в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzvaidiba.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Зинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джохен Миллер, The Matrix, иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке. Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее. Где-то

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то

0: пацан.
1: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Вондерсала. 23 августа.

0: Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа Сплин приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа Сплин. 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Не похожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонусе ЦИПС АБЦ.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: отцом кто-то занял.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Акцijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть, когда ты много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.

0: Akcijas nākuni iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
2: Радио Рокс.

повезет в любви. А 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетим, билишустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предлагается выплачивать родительское пособие полтора года и увеличить замещение дохода до 70%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривают создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил Министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам.
2: Про природу.
1: В Латвии завершилась самая светлая часть года – солярное лето. И с 6 августа начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Существует несколько способов определения времен года. Астрономическое лето в этом году началось 21 июня. Астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. Метеорологическая осень наступит после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 15 градусов не менее 5 дней подряд. В этом году метеорологическое лето началось 1 июня.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. It's a Matrix. Иконическая музыка. Мощь.

0: Būvniecības ABC.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если че, бах.
0: Билеты в кассах Билетши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Зачем топтать?

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Примерно с 4 часов стартовал час пик, и постепенно он набирает обороты. Смотрим на мониторы. Здесь уже 6 баллов. Дороги загружены ровно на 60%. Правда, это на 7% ниже среднего уровня для этого времени. 28 заторов разной степени сложности при средней скорости движения в черте города 23 км в час. Плотно на улице Юглас перед Малинас в сторону Бикернекского кольца. Здесь можно задержаться на 15 минут. А то и более. В обратном направлении пробка пока поменьше, до 10 минут. На Густава Земгалагатва перед Брибе с обеих сторон также движение затруднено. Сложно в районе моста Славу и круга Славу. На улице Латгалас по направлению к мосту скопилась очередь. Здесь можно оставить до 15 минут. На Карле Ульманя Гатва перед Лепой заторы в обоих направлениях. Тот, что в сторону Юрмалского шоссе, будет покруче, от 15 до 20 минут. Ну что ж, учитывайте дорожную обстановку и ограничения. Здесь выбор за вами, друзья. Либо остаться в пробке, либо поехать объездным маршрутом. Благо, что таковой имеется. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачных поездок и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего.
6: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Я с тобой, моя...
5: Билеты в кассах «Билишсервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии рост розничной торговли в июне был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%, в Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%.
3: Про полицию.
1: За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в Зеемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Князь» с треком «Адель» открыла час на Радио Рокс, а продолжение у нас следует. Сначала всем пламенный привет, пожелания добра и позитива. Меня зовут Владимир Тин. 6 августа на календаре, и эта дата красной нитью пройдет сквозь оба часа вечернего экшена «Рок жив». Начнем с того, что в этот день, в 60-м, Чаби Чекер в телешоу Дика Кларка зажег с песенкой «Твист». После его выступления мир буквально сошел с ума и закрутился в новом танце. Этот трек сочинил и исполнил Хэнк Баллард, но именно версия Чаби Чекера стала мировым хитом. К тому же «Твист» стал единственным синглом, который дважды в течение 2 лет поднимался на первое место хит-парада «Билборд». Мы слушаем и пританцовываем под зажигательные ритмы на Радио Рокс.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: и томными вечерами в заторах и пробках латвийской столицы. Обратим внимание на текущую обстановку на рижских дорогах в автомониторе, после чего вновь зажжем. Впереди у нас значится группы Kiss, Маша и Медведи, Агата Кристи и Мумий Тролль с треком «Ответственный за романтику».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Заранее сообщаем, что с понедельника, 10 августа, начнется реконструкция улицы Гертрудес на участке от Чака до Кришиня Барона. Из-за проведения работы будут существенные ограничения движения. Закроют маршрут первого троллейбуса, а также изменится порядок парковки автомобилей на стоянках в этом районе. Это в первую очередь касается жителей и тех, кто работает на улице Гертрудес. Теперь к текущему трафику. Пока все в рамках разумного, загруженность дорог за полчаса увеличилась с 6 до 7 баллов, а вот заторов стало заметно больше, их уже более 40. В течение ближайшего получаса затруднения будут только расти. Сейчас обратим внимание на самые сложные места. На Карле Ульманя-Гатва перелепая с пробка в сторону Юрмалского шоссе уже превышает 20 минут. На Югле заторы перед Малина в обоих направлениях на улице Юглас, равно как и на Густава-Земгала-Гатвой перед Брибас. Пробки с обеих сторон. В целом все привычно и нормальная обстановка при хорошей видимости. Тем не менее, будьте внимательны, особенно пересекая пешеходные переходы. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джокин Миллер, The Matrix, иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Маша и медведи с треком «Любочка» на Радио Рокс. Ну а мы посмотрим, кого из рокеров можно сегодня поздравить с «Хэппи Бёздэм». Но сначала история. В 70-е Kiss производили фурор даже не столько музыкой, сколько сценическими образами и эффектными шоу. С наступлением 80-х группу стали покидать оригинальные участники. Сначала ушел барабанщик Питер Крис, затем и гитарист Эйс Фрейли. Вот его-то и заменил в 82-м нынешний виновник торжества Винни Винсент. Ему, кстати, стукнуло 74 годика. Правда, в Kiss он задержался ненадолго, поучаствовал в выпуске двух альбомов, причем полноценно сыграл на пластинке «Lick It Up» 83-го года выпуска. На презентации релиза на MTV группа впервые предстала без грима. При этом после пары неудачных лет альбом вновь стал платиновым. Несмотря на успех, Винни Винсент так и не стал постоянным участником Kiss из-за разногласий с Полом Стэнли и Джином Симмонсом. Впрочем, эту работу Винни может смело занести себе в актив. Заглавный трек прочно вошел в репертуар и исполнялся на всех концертах группы. Мы слушаем «Lick It Up». Это название с сексуальным подтекстом можно перевести как «Слежи это», но точнее будет «Наслаждайся по полной». И прямо сейчас Kiss на Радио Рокс.
1: Это «Рокс», детка. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Ultralight Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11 16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Радио Рокс Алиса с шикарным треком «Все в наших руках». Вернемся к событиям дня сегодняшнего. Мы отмечаем не только позитивные события и моменты. Вот 6 августа 2009-го в лучший мир отправился Вилли Девиль. Американский певец, гитарист, сочинитель и актер. Яркая внешность, высокий рост, усы, прическа помпадур, элегантные костюмы и хрипловатый голос сделали его одним из самых стильных артистов. Эффектный образ привлек внимание публики к проекту «Минт Девиль» в середине 70-х, причем в первую очередь в Европе. Через 10 годков Вилли начал сольную деятельность, работал во всех стилях и направлениях, отдавая предпочтение блюзу, латино-року, мариачи, дувопу и даже кабаре. Многие считают его одним из самых недооцененных в Америке исполнителей, однако среди его поклонников были такие люди, как Квентин Тарантино. Мы будем слушать «It's so easy, это так легко». В 80-м композиция вошла в саундтрек культового триллера «Круизинг» с Аль Пачино в главной роли, а в 2007-м ее включил в свой фильм «Dead Proof» или «Неуязвимый» Тарантино. Благодаря Квентину многие заново открыли для себя этого необычного музыканта. Итак, Вилли Девиль и крутейший трек «It's so easy» прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Резервистов в эту субботу ждут в мобилизационных центрах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмере, Алуксне. Чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях в палатке, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса.
2: Про работу.
1: Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розентале на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работе старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособных возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: И вот уже второй час нашей задушевной вечеринки под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Открыл представление «Король и Шут» с треком «Маска». Ну а мы обратим внимание на примечательный факт. В 96-м на экраны вышел фильм режиссера Эдварда Бернса «She's the One» или «Она единственная». Главные роли исполняли Дженнифер Энистон, Кэмерон Диаз и сам Эдвард Бернс. Что касается музыки, обратились к Тому Петти и группе Heartbreakers, которые в тот момент были на пике популярности. Для фильма Том написал не одну-две композиции, а практически целый альбом, который одновременно считался и саундтреком, и девятым студийником этой команды. А в продажу он поступил в аккурат 6 августа. «Songs and Music from the Motion Picture She's the One» достиг 15-го места в альбомном чарте Billboard и в декабре 96-го получил золотой статус, как народное признание проголосовавших баксами за музон Тома Петти и Heartbreakers. Мы же слушаем композицию «Hope You Never» или по смыслу «Надеюсь, никогда не полюбишь такого человека, как ты сама».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Скорость при этом упала до 18 км в час. Из хорошего. К этой минуте дороги освободились более чем на 40%. На монитор вновь вернулась пятерка. При этом остаются существенные затруднения, куда не стоит попадать, а лучше объехать, благо почти везде оптимальные маршруты имеются. На общем фоне выделяется Карля Ульманегатве, причем крупные пробки перед улицей Лепая с обеих сторон. Примерно такая же картина на улице Юглас перед Малианас, где заторы в обоих направлениях. Еще одна крупная пробка в центре на участке Валдемара-Вантовый мост до улицы Мэнсила. Вот когда мост поставят на ремонт, этой пробки уже не будет, но зато появится много других. Это дело отдаленного будущего. Судя по всему, основные работы по ремонту Вантового моста начнутся в следующем году. На этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммиграциас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис». «Айспик». Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Радио Рокс недавняя новинка от Жени Трофимова и группы «Комната культуры» трек «Добегу». У нас очередное событие. 6 августа 82-го в Нью-Йорке состоялась американская премьера фильма «The Wall». Кинематографическая версия двойного альбома Pink Floyd 79-го года. В фильме не было диалогов и сцен, он состоял из цепочки сюрреалистических эпизодов. Сюжет завязан вокруг проблем личности, женщин, секса, боли, жизни и смерти. При этом критики обвинили режиссера Алана Паркера в негативизме. Самыми популярными треками двойного альбома стали «Another Brick in the Wall», «Hey You» и «Comfortably Numb», что можно перевести как «приятное оцепенение». В фильме это один из центральных эпизодов. Главный герой Пинк перед концертом находится в тяжелом психологическом состоянии. Чтобы он мог выйти на сцену, врач делает ему укол сильного препарата. Тело начинает функционировать, но эмоции словно отключаются. Именно это состояние и называется «Comfortably Numb». Композиция основана на реальном эпизоде из жизни Роджера Уотерса, а второе гитарное соло Дэвида Гилмора в этом треке многие критики считают одним из величайших в истории рок-музыки. Прямо сейчас Pink Floyd в лучшем виде на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Пилишус Сервис».
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
3: Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Наутилус» с треком «Дыхание». Ну а сейчас для всех, кто доехал с нами до конца на паровозике под девизом «Рок жив», шикарная композиция Глена Хьюза из альбома «Блюзы» 92 года выпуска. Примечательным тем, что в нем было задействовано много знатных гитаристов, в том числе Джон Норум из группы «Европа», Мик Марс из «Мотли Кру», Уоррен Демартини из «Ред», Марк Кендалл из «Грит Уайт» и Ричи Котсон из «Пойзон» и «Мистер Биг». Именно Ричи стал соавтором трека «A Right to Live» или «Право на жизнь». Альбом «Блюзы» — сольная работа Хьюза после победы над зависимостями. Этот трек звучит особенно искренне, словно говорит о праве каждого начать жизнь заново. Великолепное гитарное соло здесь исполнил Ричи Котсон. И на этом, друзья, простимся до завтра. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Clash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио «Рокс».

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-defistech.lv. mdt-defistech.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот как бы юмор, или немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: и Флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишу-сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11. 16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Любить.
1: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет радью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

весь мир оглох на выдохе вдох. Чужая ложь гнет правду.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Над Рижским заливом один час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: А это что?
2: Это «Наутилус» в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: удивлен.
1: Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.